0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Реклама.
1: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В Беларуси начинается выплата материальной помощи ко Дню Победы. Выпускные вечера для 11-классников пройдут 12 июня. Об этом и другом подробнее. Ежегодно в канун Дня Победы в Беларуси оказывают материальную помощь ветеранам. Финансовую поддержку можно получить уже с сегодняшнего дня и по 8 мая. Суммы утверждены для разных категорий граждан. Самую большую – 5000 рублей – перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной, а также тем, кто оставался на поле боя вплоть до 3 сентября 1945-го. 2500 рублей предусмотрены для награжденных орденами или медалями СССР за труд в тылу, работавшие на объектах ПВО, строившие оборонное сооружение. 1500 направят членам семей погибших военнослужащих и партизан, бывшим узникам концлагерей, инвалидам с детства, пострадавшим в период войны. На единовременные выплаты из республиканского бюджета выделено 10 600 000 рублей. Выпускные вечера для 11-классников пройдут 12 июня, сообщил начальник Главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Виктор Довнар. По его словам, подготовлены методические рекомендации. В них определены главные подходы и направления – от сценарных решений до организационных вопросов. Основной площадкой станут школы. Однако, если возможности учреждения ограничены, например, из-за большого количества старшеклассников или особенностей застройки, мероприятие можно перенести – театр, кинотеатр, дом культуры или центр творчества. Решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами, уточнил Виктор Довнар. Событие остается прежде всего праздником для детей. В его программе предусмотрены торжественная часть и развлекательный блок, дискотека, конкурсы и другие активности. Подготовку обеспечивают педагоги при поддержке родителей. Не запрещено и встречать рассвет, как символ вступления во взрослую жизнь. Безопасность обеспечат правоохранители и сотрудники МЧС. В 2026 году свои «Альма-Матер» покинут 58 884 11-классника. Акция «Беларусь помнит, помнит каждого» состоится в Барановичах 9 мая. Десятки наших земляков пройдут в шествии по улице Ленина с портретами героев войны, своих погибших родственников. Колонна стартует от магазина «Весна». Сбор в 9:50. Как рассказала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, традиционно событие находит отклик у барановичан. Ежегодно к нему присоединяется все больше участников, причем приходят целыми поколениями, приобщают совсем юных белорусов. Это память не только страны, но и каждой семьи. Священный для республики праздник горожане отдадут дань памяти всем тем, кто с честью и мужеством прошел через тяжелые испытания, принесенные войной, кто выстоял и погиб, приближая долгожданный День Победы. Продолжаем выпуск. Подача документов для зачисления детей в первый класс в школы Барановичи стартует 12 июня и продлится по 15 августа. Напомним, потенциальные учащиеся закреплены за определенным учреждением по месту жительства. Соответствующее решение городского исполнительного комитета размещено на сайте Управления по образованию. В случае, если родители намерены отдать ребенка в другое учебное заведение, то прием происходит при наличии места. Рассмотрение заявлений не по прописке с 17 по 28 августа. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, третий этаж.
3: «Ами». Акция «День Победы» только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Значимые для социально-экономического развития проекты получат поддержку в рамках программы «Региональная инициатива». Патриотическая экспедиция «Кот непокоренных», которая стартует 9 мая, объединит молодых белорусов и россиян. Об этом и другом подробнее. Программа «Один район, один проект» к настоящему времени является практически завершенной. Из 217 проектов реализованы 144. Оставшиеся запланированы на 2026-2028 годы. Первый заместитель премьер-министра Николай Снапков подчеркнул, что текущая пятилетка предполагает поддержку инвестпроектов в рамках региональной инициативы. Ее особенность заключается в том, что Совет министров больше не будет утверждать конкретные перечни. Он будет формироваться, контролироваться, моделироваться и отдаваться на финансирование в государственные банки Министерством экономики, пояснил первый вице-премьер. В республике стартует патриотическая экспедиция «Кот непокоренных». С 9 по 19 мая около 100 активистов из Беларуси и России отправятся в путешествие по памятным местам боевой славы двух стран. Организаторы БРСМ и Молодежный совет при Совете республики при поддержке верхних палат парламентов. 10 мая белорусская делегация присоединится к российской в Мурманске. Затем участники посетят Витебск, мемориал «Хатынь», Белорусский музей истории Великой Отечественной войны. Особое внимание женщинам-героям войны. Продолжаем выпуск. Правительство установило объемы плодово-овощной продукции, поставляемой из стабилизационных фондов для республиканских государственных нужд на межсезонный период 2026-2027 года, сообщает Белта. Общий объем запланирован порядка 147 тысяч тонн, в том числе для торговых сетей 111. Учреждений социальной сферы 35,5 тысяч тонн. Цифры уточнялись с облсполкомами с учетом фактической реализации. К другим новостям. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации в агрогородках и сельсполкомах. Прием нотариуса запланирован на этой неделе 5 мая в агрогородке «Жемчужный», 6 мая в «Мирном», 7 мая в агрогородках «Миловиды» и «Русино». Запись производится по телефонам 63 88 53 64 03 39. Напомним, выезд специалиста осуществляется по заявительному принципу. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

could lie, say I like it like that, like it like that.

0: Баранович ФМ.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: и 6 июня Светлогорск. Вход свободный.
1: Барановичи FM новости.
2: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей, рассказал председатель президиума НАН Владимир Караник. По его словам, в ракурсе внимания три наиболее активных направления. Это академическая наука, которая выпускает кадры высшей квалификации, отраслевая наука, в первую очередь Минздрав и Министерство промышленности, и вузовская наука, Минобразование. Сейчас обсуждается вопрос выплаты за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Это большой стимул для тех, кто оперативно и на хорошем уровне выполнил научную работу. Кроме того, рассматривается помощь, которую получат руководители. Брестский облсполком проведет легкоатлетический забег первых. Спортивное мероприятие состоится в городе над Бугом 30 мая. Марафон организует уже не первый год. Он традиционно собирает профессионалов и любителей из разных уголков Беларуси и зарубежья. В этот раз соревнование посвящено победе советского народа в Великой Отечественной войне. В программе каждый может выбрать для себя подходящую дистанцию. 1 километр, 5,5, 10,5 и 21 километр. Также будет корпоративная гонка. Зарегистрироваться необходимо до 25 мая. Как анонсировано, разработана эксклюзивная медаль. На ней выгравировано название эстафеты, изображены яблоневый цвет, восходящее солнце и основные монументы Брестской крепости – Холмские ворота, Звезда и Жажда. Продолжаем выпуск. В Барановичах подошел к концу отопительный сезон. Напомним, со 2 мая коммунальщики приступили к отключению батарей в жилищном фонде. После на очереди были учреждения образования и больницы. Несмотря на завершение работы, энергетики уже ведут подготовку к следующему холодному периоду. Профилактика предполагает собой остановку ТЭЦ. График принят и согласован с горосполкомом. Таким образом, с 25 мая по 6 июня горячей воды не будет у потребителей центра города, микрорайонов Южного, Северного, Северного 2, Текстильного, Боровков, участка, ограниченного улицами Промышленной, Пролетарской, Кирова. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10 градусов. В течение дня до 24 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Первые три месяца 2026 года в Беларуси при поддержке Банка развития во всех регионах страны появилось 19 новых объектов. Среди них современное сельскохозяйственное и промышленное производство, медицинские и образовательные учреждения, объекты ЖКХ и инфраструктуры. На территории Брестской области в первом квартале завершена реализация 4 проектов. Каждый из них – пример эффективного сочетания финансовой поддержки, передовых технологий и государственных приоритетов – от производства до социальной сферы. Профсоюзы параллельно с общественным контролем ведут большую просветительскую работу. Ежемесячно по всей республике проводятся приемы граждан с участием прокурорских работников, в рамках которых разъясняются наиболее актуальные темы. В 2025-м во время таких мероприятий консультации получили порядка 5000 граждан. Как отметила советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Лазаревич, такая форма взаимодействия является наиболее эффективной и позволяет более оперативно принимать меры реагирования. Задать свой вопрос можно также по телефону, в письменном обращении или воспользовавшись специальным сервером на интернет-портале ФПБ. И о спорте. В выездном матче чемпионата Беларуси ФК «Барановичи» встретился с могилевским «Днепром». Результат матча 0-0. Как отметил главный тренер Роман Керенкин, игра получилась очень напряженная и боевая. Были хорошие моменты. В целом ничья закономерна, подвел итог наставник команды. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси началась выплата материальной помощи ко Дню Победы. Пенсионеры с 1 мая могут ездить на региональных поездах эконом-класса со скидкой. Об этом и другом подробнее. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне особое внимание ветеранам и тем, кто пострадал от последствий событий тех лет. Всестороннюю помощь круглый год, а также в предпраздничные дни оказывают простые граждане и государство. Единовременная материальная помощь будет выплачена с 4 по 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших она составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Различными формами охвачены и все нуждающиеся в уходе. Люди получают помощь в социальных пансионатах и больницах, обеспечены социальными услугами на дому, находятся под родственным уходом с выплатой пособия. Кроме того, накануне завершены проверки жилищных условий, отремонтированы жилые помещения, печное и газовое оборудование. Федерация профсоюзов Беларуси отметила отличившихся тружеников и тех, кто представляет интересы рабочих на самых разных уровнях. В этом году более 100 профактивистов различных профессий со всей страны получили благодарности, грамоты, нагрудные знаки. В стенах столичного дворца культуры профсоюзов состоялась церемония чествования лучшей по профессии. В зале собрались те, кто привык доказывать свою состоятельность делом, а не словом. Среди награжденных и преподаватель спецдисциплин парикмахерского искусства Барановичского колледжа технологий и дизайна Татьяна Бузыканова. Завершился праздник ярким концертом, но главным подарком для героев дня стало признание их заслуг. На оплату проезда в поездах региональных линий эконом-класса для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, с 1 мая действует скидка 50%. Указом главы государства такая поддержка вводится на период сельскохозяйственных работ с 1 мая по 31 октября 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, для приобретения проездных билетов со скидкой пассажир должен предъявить оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: на Вичи ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Баранович FM на 100.0.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам.

0: на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь выступа принимает выстраиваемую Сербией политику в отношении западных государств, а также относительно Беларуси и России. По оперативным данным, на 4 мая яровых культур в стране посеяно на площади 1000.

0: сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Кукурузой всего во всех регионах страны засеяно 605 тысяч гектаров, 47%. Картофель посажен на площади 9 тысяч гектаров, что составляет 41% от планов 22 тысячи гектаров. На Брещине 45%. Овощных культур, капуста, свекла, морковь и других посеяно почти 4 тысячи гектаров, 51% от плана 8 тысяч гектаров. За прошедшую неделю в Беларуси произошло 50 лесных пожаров, сообщили в Минлесхозе. Максимальное количество возгораний 39 зафиксировано в выходные дни, когда в республике установилась жаркая погода. 16 в Брестской области. В связи со сложной пожароопасной обстановкой введены запреты на посещение лесных массивов на отдельных территориях республики. Красным цветом на интерактивной карте обозначены 5 районов Брестской области – Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский, Столинский. В Барановичском приняты ограничительные меры. Это означает, что закрыт въезд на автомобилях и другой технике, за исключением спецтранспорта лесного хозяйства. Категорически запрещено использование открытого огня. При этом разрешены пешие прогулки. Интерактивная карта на портале отраслевого министерства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

Баранович ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичи FM.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Беларусь подтвердила участие в специализированной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде. Жители Барановича имеют возможность поклониться чудотворной иконе Божией Матери Казанская. Об этом и другом подробнее. Наша страна подтвердила участие в специализированной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа следующего года. Белорусский павильон будет одним из самых посещаемых, заявила чрезвычайный полномочный посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович. Международная площадка позволяет странам-участницам продемонстрировать последние разработки в области технологий и науки, культурные и архитектурные достижения. Кроме того, в последние годы такие мероприятия выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга. Тема выставки в Сербии звучит «Игра во имя человечества. Спорт и музыка для всех». В Беларуси ежегодно вселяются в новые квартиры тысячи семей. По данным Минстройархитектуры, за последний год численность очередников сократилась на 17 тысяч. По данным на 1 января 2026 года, количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целом составляет 541 тысячу. Из них молодых – 236 тысяч. Определены лица, имеющие льготы. Они обладают приоритетным правом при распределении жилья по госзаказу. Это многодетные родители, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и другие категории граждан. Продолжаем выпуск. Чудотворная икона Божией Матери Казанская прибыла в Барановичи 27 апреля. Святой молятся о заступничестве, помощи в бедах и о детях. С 2014 года икона включена в официальный церковный календарь для общецерковного почитания. 5 мая образ будет пребывать в Покровском соборе. 6 мая святыня будет перемещена в храм Валентины Минской. С 9 по 10 мая будет находиться в храме святого Александра Невского. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный. 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный, 1-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Хозяйства Брестской области приступили к севу гречихи, проса и сои. Кибермошенники представились арендодателями. На их уловку попалась жительница Барановичского района. Об этом и другом подробнее. Сербии важен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом после встречи с Александром Лукашенко заявила чрезвычайный и полномочный посол Сербии в нашей стране Элина Вукайлович, передает Белта. По ее словам, большой интерес представляют передовые технологии, которые уже освоили отечественные специалисты. Например, CAR-T-терапия, которая помогает пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Как подчеркнула Элина Вукайлович, в целом отношения между двумя государствами развиваются стабильно, а сотрудничество охватывает много направлений. Не только медицина, но и наука, культура, межчеловеческие связи. Отдельно посол остановилась на важности регионального партнерства. Хозяйства Брестской области приступили к севу гречихи, проса и сои, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь. По его словам, также в регионе перешагнули экватор по посадке овощей. Под картофель отвели 4000 гектаров. Возделыванием второго хлеба занимаются 12 из 16 районов Брещины. 3 – Драгичинский, Каменецкий и Кобринский – уже завершили работы. Основной объем площадей приходится на Лунинецкий район – практически 50%, на Ивановский – 20%, заострил внимание Виталий Рудь. Аграрии используют каждый погожий момент для проведения весенней кампании в оптимальные сроки. Майские праздники города Беларуси становятся местом притяжения для десятков тысяч туристов. Гости стремятся провести выходные в исторических местах республики. Для своего комфорта и удобства они арендуют квартиры. Этим пользуются мошенники. В такую ситуацию попала жительница Барановичского района. 20-летняя девушка планировала посетить Барановичи. Нашла в интернете соответствующее объявление. После недолгого общения в Вайбере хозяин предложил внести предоплату за жилье, для чего следовало перейти по полученной ссылке. Все указания жертва выполнила, и с ней перестали выходить на связь. Когда она проверила баланс банковской карты, оказалось, что злоумышленники сняли все имеющиеся на ее счету деньги. Сумма ущерба составила более 4

0: 450 рублей. Милиция напоминает, при самостоятельном поиске квартиры следует учесть ряд правил, что поможет минимизировать трудности. В частности, не ведите диалог с третьими лицами через социальные сети. Телефонный звонок окажется продуктивнее. Перед заключением сделки попросите у собственника показать паспорт. И, наконец, никогда не перечисляйте аванс, не увидев помещение своими глазами. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как гонцы.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Россия реализуют совместные программы в различных областях. Субсидии на организацию своего дела стали весомее. Об этом в другом подробней. Беларусь и Россия намерены расширять совместную спутниковую группировку, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Караник. В рамках союзного государства намечена реализация двух основных направлений. Одно из них – исследование космического пространства. В 2027-2028 году планируется запустить еще 4 космических аппарата. Второй вектор – биотехнологический. Сфера применения – медицина и народное хозяйство. Новые разработки позволят сделать серьезный шаг вперед в создании лекарственных форм и методов лечения социально значимых заболеваний, отметил Владимир Караник. Выплаты на организацию своего дела стали весомее, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет 5605 рублей. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма еще больше – 7644 рубля. Максимальный размер – 10192 рубля – выделяется безработных на предпринимательскую деятельность с использованием результатов научных исследований и разработок. Продолжаем выпуск. В спортивном комплексе «Атлант» пройдут решающие матчи 35-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди женских команд. Соперником волейбольного клуба «Атлант» станет команда «Минчанка-2». 9 мая – начало игр в 16:00, 10 мая – в 13:00. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 90.
3: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Еще не вечер.
2: Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы проведем смс-викторину с обязательной ремаркой. В первом части у нас вкусный розыгрыш, во втором займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 4 мая, на календарной странице понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Пятницу 8 мая на городском стадионе города Барановичи пройдет игра 7-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой местный футбольный клуб Барановичи принимает «Арсенал» из города Дзержинск. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:00. Приходите поддержать местный клуб, а билеты можно приобрести в кассе стадиона.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня два пригласительных билета на футбол. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. 8 мая в 1898 году состоялся розыгрыш первого в истории чемпионата Италии по футболу. Как вы думаете, какая команда стала первым чемпионом Апеннинского полуострова? Вариант первый – Дженуа, вариант второй – Сампдория и вариант третий – Эмполи. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. 8 мая в 1898 году состоялся первый розыгрыш в истории чемпионата Италии по футболу. Какая команда стала первым чемпионом Апеннинского полуострова? Вариант первый – Дженуа, вариант второй – Сампдория и вариант третий – Эмполи. Если перечисленные клубы вызывают у вас какие-то сомнения, я предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
8: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

А это итоги СМС-викторины. Мы интересовались, как называется итальянский футбольный клуб, который 8 мая 1898 года оформил первое в истории страны чемпионство. Что интересно, несмотря на скромное имя, команда завоевала еще несколько престижных трофеев. Это футбольный клуб «Дженуа» из города Генуя. Как многие из вас догадались, чемпионат Италии по футболу 1898 года является первым официальным футбольным соревнованием в Италии. В чемпионате приняло участие всего 4 команды, 3 из Турина и 1 из Генуи. Формат первенства представлял собой матчи системы плей-офф. Всего было сыграно 4 матча, которые проводились в один день на стадионе Умберто I в Турине. И чемпионом стал футбольный клуб «Дженуа». Сначала они обыграли футбольный клуб «Джиностика» со счетом 2-0, а после в дополнительное время обыграли футбольный клуб «Интернационале». Нет, не из Милана, а из Турина была и такая команда. Мало кто знает, но «Дженуа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии. Команда 9 раз выигрывала чемпионат страны. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 5239. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить пригласительные билеты на футбол. В пятницу 8 мая на городском стадионе города Барановичи пройдет игра 7-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой местный футбольный клуб Барановичи принимает «Арсенал» из города Дзержинск. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:00. Приходите поддержать местный клуб, и билеты можно приобрести в кассе стадиона.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В патриотическом центре в Брестской крепости стартовала новая смена. В Барановичах последний звонок прозвучит для 3377 старшеклассников. Об этом и другом подробнее. Глава первого региона Петр Пархомчик и помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский 4 мая посетили Республиканский образовательно-оздоровительный центр патриотического воспитания детей и молодежи. Здесь стартовала новая смена. Объект располагается на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. В распоряжении ребят спальный корпус и палаточный городок для пребывания в теплое время года, два учебных помещения, комплекс спортивных площадок различной направленности. Появляется новая инфраструктура. В данный момент строители возводят второй спальный корпус. Делают с душой, чтобы школьники сюда с радостью приезжали. Поставлена задача завершить работы в 2026. Возможно, закончат значительно раньше. Похоже, это будет конец сентября, отметил Петр Пархомчик. Сейчас в патриотическом центре отдыхают около 200 старшеклассников, в том числе из Брестского областного кадетского училища. Программа разработана для них достаточно обширная. Запланирован просмотр большого количества фильмов. Учащиеся уже побывали на премьерных показах ленты о героях-летчиках «Одно на двоих». 1 января в Беларусь прибыли 62282 иностранных гражданина из 38 европейских стран, воспользовавшись безвизовым порядком въезда. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. С начала действия без виза нашу страну посетил 1 320 451 житель Европы. Из Латвии прибыли 422 665 иностранцев. Из Литвы 685 157, из Польши 144 667. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 67 962 человека. Привели данные в ГПК. Также в погранкомитете напомнили, что безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно. До конца учебного года остается 4 недели. Особенно волнительно это время для тех, кто готовится шагнуть за школьный порог навстречу взрослой жизни. В учреждениях образования Барановичей последние звонки прозвучат 23 мая в 9 утра. Торжественное мероприятие объединит 2124 девятиклассника и 1253 одиннадцатиклассника. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, торжественное вручение аттестатов и выпускные организуют в один день – 12 июня. Продолжаем выпуск. Всенародное шоу «Звездный путь» дарит зрителям яркие номера, мощную энергетику и десятки запоминающихся выступлений, а участникам – возможность выйти на большую сцену и приблизиться к своей мечте. В каждом выпуске сочетание танцевального драйва, сильных эмоций и истории людей, которые решились показать талант всей стране. В пятом сезоне обновленная команда наставников. Прийти на кастинги приглашают жителей Барановичского региона. Отборы организуют только в областных центрах. Продемонстрировать высокие ноты могут вокалисты от 18 лет. В городе над Бугом смотры состоятся с 11 по 15 мая. Своих подопечных 11 мая набирает певица Жанет, 12 мая – композитор Валерий Шмат, 13 мая – продюсер Андрей Гузель, 14 – Ирина Дорофеева и 15 – Евгений Олейник. Достаточно заполнить анкету и отправить ее на электронный адрес brest-casting@yandex.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В начале недели метеоусловия на территории Беларуси определяет обширный антициклон из Западной Европы. В страну продолжают поступать теплые воздушные массы. Однако уже с четверга погода начнет постепенно портиться, и столбик термометра стремительно поползет вниз. После жары похолодает. Ветер усилится, временами он будет порывистым. Небо затянет облаками. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

В следующем части программы обойдемся без викторины подарков. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать последние футбольные новости, выбрать интересный матч на вечер, ну и немного поговорить о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы слушали в формате рубрики и какие-то классические хиты, и совершенно новые песни, так что есть из чего выбирать. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

За время музыкальной паузы ничего не изменилось. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». И здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без смс-викторины розыгрышей, поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 4 мая на календарной странице понедельник. Кельвин Харрис открыл новый час программы, а далее плейлист разгонят Blackpink. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся центральный матч 35-го тура английской премьер-лиги, в котором играли Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Игра прошла на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Победу со счетом 3-2 в этой игре держали хозяева поля. Уже на 6-й минуте Матеус Кунья открыл счет в игре и вывел манкунианца вперед. На 14-й минуте Беньямин Шешко забил второй мяч красных дьяволов. На 47-й минуте Доминик Собаслай отыграл один мяч. На 56-й Коди Гакпо сравнял счет. Однако на 77-й минуте Коби Майну забил победный гол манкунианцев. Таким образом, красные дьяволы набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Мерсисайдцы с 58 баллами располагаются на четвертой строчке. В следующем туре Ман Юнайтед 9 мая на выезде сыграет с Сандерлендом, а Ливерпуль в этот же день примет на своем поле Челси. Также вчера состоялся матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Эспаньол и мадридский Реал. Игра прошла на стадионе Корнелья Эль Прат в Барселоне и завершилась победой команды гостей со счетом 2-0. Нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор открыл счет в матче на 55-й минуте. На 66-й Винисиус забил второй мяч в ворота Эспаньола. Таким образом, каталонская команда набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Королевский клуб заработал 77 баллов и располагается на второй строчке, возглавляет таблицу Барселона. В следующем туре Реал встретится с Барселоной 10 мая. Эль Классико пройдет на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Также вчера состоялся матч 35-го тура итальянской серии А, в котором встречались миланский Интер и Парма. Игра проходила на стадионе Джузеппе Меацци в Милане. Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 2-0. Счет открыл нападающий Маркус Тюрам. В концовке первого тайма на 80-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян забил второй гол черно-синих. Таким образом, благодаря этой победе Интер выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 балла. Отрыв от идущего вторым Наполи составляет уже недостижимые 12 очков. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, программу 35-го тура английской премьер-лиги закрывает один из важнейших поединков чемпионской гонки. Ливерпульский Эвертон на своем поле принимает Манчестер Сити. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Не формат».
1: По понедельникам в рубрике «Неформат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Все предельно просто. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. На прошлой неделе мы слушали какие-то классические хиты, представляли наиболее интересные новинки. Плюс поговорили о том, что иногда большим хитом становится не оригинальная музыкальная композиция, а удачный ремикс, как и было в случае шведской певицы Люки Ли. Поэтому давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Итак, Люки Ли, ремикс от Мэджика на 2011 года, «I Follow Rivers». Делайте громче.

0: наше радио. Баранович ФМ. Баранович ФМ. Новости.
1: В Барановичах 18.30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Сербии важен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом после встречи с Александром Лукашенко заявила чрезвычайный полномочный посол Сербии в нашей стране Илина Вукайлович. Передает Белта. По ее словам, большой интерес представляют передовые технологии, которые уже освоили отечественные специалисты. Например, CAR-T-терапия, которая помогает пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Как подчеркнула Илина Вукайлович, в целом отношения между двумя государствами развиваются стабильно, а сотрудничество охватывает много направлений. Не только медицина, но и наука, культура, межчеловеческие связи. Отдельно посол остановилась на важности регионального партнерства. В Беларуси ежегодно вселяются в новые квартиры тысячи семей. По данным Минстройархитектуры, за последний год численность очередников сократилась на 17 тысяч. На 1 января 2026 года количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целом составляет 541 тысячу, из них молодых – 236 тысяч. Определены лица, имеющие льготы. Они обладают приоритетным правом при распределении жилья по госзаказу. Это многодетные родители, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и другие категории граждан. Выплаты на организацию своего дела стали весомее, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет 5605 рублей. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма еще больше – 7644 рубля. Максимальный размер – 10192 рубля выделяется безработным на предпринимательскую деятельность с использованием результатов научных исследований и разработок. Продолжаем выпуск. Чудотворная икона Божией Матери Казанская прибыла в Барановичи 27 апреля. Святой молятся о заступничестве, помощи в бедах и о детях. С 2014 года икона включена в официальный церковный календарь для общецерковного почитания. 4-5 мая образ будет пребывать в Покровском соборе. С 6 мая святыня будет перемещена в храм Валентины Минской. С 9 по 10 мая будет находиться в храме святого Александра Невского. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

По традиции прощаемся под небольшое саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня рубрики, разыграли подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то хиты и представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держите под рукой мобильный телефон, чтобы активно принимать участие в игровых СМС-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

Баранович FM. Радио нашего города. Can't touch this.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов, в течение дня 23-25 тепла.

на Вичи ФМ. If you ask a stupid question,

газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: наверное, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

вместе на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Кирович ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: ты. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.